лишь надеи, чтобы запомнили забрать мне на твоих очах забрать.